0: Роскон. Реклама Дар Азия Плюс.
1: Ты создаешь красоту, наполняешь мир гармонией и светом. И твое здоровье – это твоя сила. Линдавит для женщин – это баланс витаминов и минералов, который помогает тебе сиять каждый день. Витамины группы В и А, биотин, железо и цинк. Красота и здоровье кожи, волос и ногтей. Энергия, легкость и хорошее самочувствие. Будь в гармонии с собой. Линдавит для женщин – твой источник красоты и энергии. Спрашивайте в аптеках вашего города. Вам часто говорят: «У тебя хороший вкус? Пора сделать из этого профессию». Assol Group открывает набор на курсы дизайна интерьера. Вы научитесь анализировать пространство, делать планировки, работать с эргономикой, создавать чертежи и проекты в Архикад. Обучение ведут преподаватели практики. Assol Group. Когда вкус становится карьерой. Телефон для записи 55 55 06 777.
2: Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 сомани.
3: Найди код под защитным слоем и зарегистрируй на сайте nitro.tj
2: или отправляй смс на номер 93 959 0000 с именем, кодом и городом.
3: Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19:30 в прямом эфире нашего радио.
2: Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
0: Рахами телефона и дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
1: Азия Плюс.

0: 80-х, 90-х, я оценивал как невероятно самобытный трэш. Они, кстати, одевались, да, похлеще каких-нибудь панков. Начесы, подведенные глаза, лосины, цепочки, блестящие куртки. На фоне разрушающейся страны выглядело все это, ну, как вторжение пришельцев-инопланетян. Советское прошлое, впрочем, никуда не делось. Мелодии, подачи, тексты были все те же. Странный симбиоз. Диоды, точнее, светодиоды. Это то, из чего на ленинградском телевидении делали летающие тарелки для телеспектаклей. Было много очень телеспектаклей про инопланетян, я не знаю почему. Выглядело это, ну, по меньшей мере, странно. Что меня не могло не радовать. Поэтому, конечно, группу я назвал «Диоды».
1: «Диоды».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель.
1: Три дебила.
0: Имя.
1: Сергей Шнуров.
0: Легенда.
2: Выход великого лайф-альбома группы Deep Purple Made in Japan 1973 года удачно совпал с годом моего рождения. И вот мне уже 27. Очень хотелось в то время выдать что-то подобное. Но ни о каких заграничных гастролях, тем более японских, я тогда даже и не мечтал. Чтобы как-то осмыслить место своего пребывания в конце 90-х, я придумал название альбома «Made in Japan». И в тот момент я подумал, это слишком даже для Ленинграда. Кто мог назвать так по-дебильному альбом? Правильно, дебилы. В тот момент у меня был акустический состав из 4 человек. Но дебилы ведь не умеют считать, поэтому-то и группа получила название «Три дебила» при наличии 4 человек в составе.
1: «Три дебила».

0: Энциклопедия нашего радио. Исполнитель Зоя. Имя Сергей Шнуров. Легенда.
1: Зоя с древнегреческого языка – это жизнь. Жизнь – это то, что всегда меня интересовало. Жизнь во всех ее проявлениях, со всеми ее сложностями и восхитительными и ужасными моментами. Зоя – это наше все.
0: Зоя.
2: У подруги помнишь, что приходила к Ирке? Сумка вроде Биркин, но не Биркин. Подделка, мне сказала Ирка, по секрету. Я бросила, ну, сейчас так захотела сигарету. Почему сестру...

0: نفسي وما لذت طبیعت را احساس کن.
1: رکلاما در آسیا پلس. Купи Nitro Energy и выиграй один из трех сертификатов на 1000 саманий. Найди код под защитным словом и зарегистрируй на сайте nitro.tj или отправляй смс на номер 93-959-0000 с именем, кодом и городом. Розыгрыш проходит каждую пятницу в 19.30 в прямом эфире нашего радио. Одна банка, один шанс. Не упусти его. Подробности на сайте nitro.tj.
2: Ты живешь в активном ритме, ставишь перед собой цели и достигаешь их, но организму нужна поддержка. Линдовид для мужчин – комплекс витаминов и минералов с женьшенем, который помогает поддерживать высокий уровень энергии и выносливости, усиливать защитные силы организма, легко справляться со стрессом. Будь на пике своих возможностей. Линдовид для мужчин – твоя энергия, твоя сила.
1: Спрашивайте в аптеках вашего города.
3: Хотите вкусно поесть, не выходя из дома?
4: Осон 24 Delivery – доставка еды в Душанбе. Заказывайте любимые блюда из лучших кафе и ресторанов города за пару минут. Горячая еда, быстрая доставка, удобная оплата – все в одном приложении. Бесплатная доставка для каждого клиента на каждый заказ. Для новых пользователей промокод «Салом24» и скидка 20 саманий на первый заказ. Скачивайте Осон 24 Delivery в App Store и Google Play. Заказывайте легко и выгодно.
5: О, че купки могу, Ромат? Гул, офто, апш, боз аллергия.
6: О, Ром, азизам, и лоджаш хаст, аллервик, рагою би зуд ва бехав аз аллергия.
5: Зуд, яны?
6: Хамаги, дар давоми 30 дахиқа таъсир мекунад. Як хаб дар як руз ва ту 24 соат аз нишонаҳои он озодӣ. Аллервик, хоболуд намекунад ва ба ҳаёти фаъолона халал намерасонад.
5: Ба кӯдакон ҳам мумкин аст?
6: Ба кӯдакони аз 2 сола боло ва тамом би оила бехаф аст.
5: Э, ман бе ту чикор мекардам, а?
6: Аллервик, ҳаёти бе аллергия, аз дорухонаҳо пурсон шавед.
7: Привет из Худжанда. Файл отправила.
8: Привет из Душанбе. Получил. Открылось за секунду.
9: Бухтар на связи. Все четко. Запускай его.
8: Готово. Отлично сработали.
10: Когда домашний интернет быстрый, города становятся ближе. 30 мегабит в секунду за 155 самани. И IPTV в подарок.
11: Таджик Телеком. Неважно, где вы. Мы рядом. Таджикистан онлайн.
12: Рахами телефонии дорая реклама. Чилюяк, чилюяк.
13: Шарики шоу барномаи имкон Хумо Бонк. Орзу аз Хумо Бонк дастраси ҳамешагӣ ба маблағ, захираи пулӣ ва эҳсоси оромӣ. Агар аз лимит истифода набаред, ягон дирам пардохт намекунед. Орзу маблағ барои боварии бештари шумо. Муфассал 544. Хумо, аз орзу то амал.
14: Рӯз хуб аст. Мавзуи рӯз бошад хубтар. Мавзуи рӯз барасаи мавзуоти муҳим дар доираи имкон. Имкон. Ду даҳан гап дар мавзуи рӯз.
15: Умедворам ки имрӯз мавзӯи ҷолиб дорем дар мавриди уман пора ва порагирӣ. Ва хабаргузориҳо навиштанд дирӯз, ки муовини раиси як шаҳр ва роҳбари идораи замин як шаҳрро 75,000 сомонӣ ҷарима карданд ва дар ин бора додгоҳи вилояти Хатлон гуфтааст ба хабарнигорон. Ва мо дар ин саҳифа аз шумо пурсидем, ки як шахси ба порагирӣ машғул, як шахсе ки одат кардааст ба порагирӣ, банди шеш шумо кай ин кори худро баст мекунад, чи метавонад ба шахс ҳамин гуна таъсир дошта бошад, ки одати порагирии худро ба тамом тарк кунад. Хуб, чанд нафар боз андешаи худро навиштанд ва ман ин андешаро мехонам. Нафари дигар навиштааст, ки яъне ки имон агар комил бошад, инсон аз коррупсия дур мешавад. Аммо то он вақт ин гурӯҳ туи солҳо ба ҷомеа ва давлат зарар мерасонанд. Ягона роҳ ин сангин кардани ҷазо аст. Ба гуфти ҳамон гапҳо, ҷазоя бераҳмош дар кор аст. Айнан хондам ман. Хуб, нафари дигар навиштааст, ки вақте ки сатҳи зиндагӣ баландтар мешавад ва маоши онҳо ба зиндагиашон мерасад, онҳо бас мекунанд. Ба гумон аст. Хуб, вале барсурат, ташаккур ба фикр барои андешатон. Нафари дигар менависад, ки то вақте ки аз сабаби ҳамин луқмаи ҳаром ягон ҳодиса бо фарзандонашон рух надиҳад ё онҳоро аз даст надиҳанд, онҳо бас намекунанд. Хуб, нафари дигар навиштааст, ки вақте ки ҳама мушкилоти оилаашон ҳал мешавад, онҳо албатта бас мекунанд. Ва варианти дигар, вақте сину солашон меравад. Хуб, намедонам, акнун мардум бояд бичора бистад, ки кай ин порагир 80 сола ё 70 сола шавад ва бас кунад. Хуб, барсурат, ташаккур мегам барои андешаи шумо. Хуб, нафари дигар навиштааст, ки онҳо ясно пора мегиранд, ки аз лави он пора از لبی اون پورا با کسی باید پورا دیاند. خوب یعنی ایشونده مون نوشتنی است گفتنی است که اونها این پورا را میگن با از لبش با کسی دیگر میدیند شاید برای همین. خوب نفر دیگر نوشته است که شماری اونها خیلی کم میشود برای اینکه مردم ما علاقه میفهمند که این کاری خوب نیست آینده ندارد کاش که کم شود. خوب نفر دیگر نوشته است که نفس ما بهت کلان است معاش رو هم زیاد کنند ما ترک نمیکنیم بعضن فقط مرگ میتواند که سر رو این کار رو بگیرد. خب عینن خوندم اندیشه ایشون دارم. خب شما بنویسید در تلگرام و من اون معلومات رو ادامه میدم در مورد در کشورهای دیگر چه خل مبارزه میبرن. مثلا در گانگکونگ خب یک خانم چورهای بسیار بسیار جدی رو وابسته به این وابسته به کرپسی جوری کردن. یعنی اول تر از همه خودی همون خدمتچوی دولتی و منصبداران باید اثبات کنند که یعنی این مال و اشیا و ماشین و خونه و هر چی که هست شما اون رو خودتان خریدید با پول مهنتی خودتان. اگر اثبات کردن نتوانید تمام مصادره می شود و محبس. دویوم اونو چیکار کردن؟ یک کمیسیه مخصوص تشکیل کردن برای مبارزه با کمیسیه با کرپسیه و اونها برای از این کمیسیه معاشی بلندتر دادن تا اونها از کسی محتاج نباشند و فقط برای معین کردن پرگیر و پرخور رو صرف میکردن وقتی خود رو و همچنین کارهای پروفیلاکتیکی رو برگزار میکردن. و یک چیزی مهمی دیگری که در گانگکونگ انجام دادن این به نماینده های واسطه اخباری ما و ژورنالیست ها میگونه امکانیت وسیع تر دادن که همین چیز اینیکوس کنن حتی اونا رو میدادن به اینی که کوری خود همین کمیسیه ضد کرپسیونی با کوری دلخو منصبدار و وظیفه دار اونها در صحیفه های گازیتا در این باره چوب میکردن و مردم هم که گازیت خون و کتاب خون بود این چیزا بسیار خوب میفهمید و میدونید که آینده باید پورا نگیرد و این کار بسیار جدی هم هست. اما در مورد سنگاپور باید گفت که اونجا چند چوره بسیار عجیب جاری کردن. اول تر از همه سیستم بسیار مستقل سودی یعنی با سودیه ها میگونه مستقلیت کامل پیشنهاد کردن تا اونها بسیار آزاد باشند در این کارشون و بعد جوابگری رو برای پورگیری وزنین کردن. معاشی سودیه ها و معاشی اونها رو زیادتر کردن سنگاپور و همچنین اینی که سانکسی رو برای دادن پورا جوری کردن و چند سال در چند سال توانست که سنگاپور یکی میگونه نتیجه های بسیار خوب به دست بیارد. نمیدونم در امون ریتینگی کشورهایی که اونجا کرپسیه اینی که بسیار در سطح پست است یا کم است سنگاپور هم وارد میشد. خب کوریای جنوبی اونجا هم واقعا هم میگونه با استفاده از نظارت جمعیتی اینچه بسیار استوار کردن و مثلا در سال 1999 از سال 1999 اونجا یک برنامه با نام اوپن فعالیت میکند و این آنلاین سیستم است که در رژیم آنلاین شما میتوانید که تمامی مثلا درخواست و کدوم یک
16: возьми кредит. Помоги своей жене.
17: Чисто ей сразу отдать.
16: Ну, а кому же еще? Следующая штука. Значит, родители. Зачем тебе идти к психологу? Я. Потому что никто из вас не ходил.
17: Ну да, надо проработать в любом случае, да? Есть вопросики у меня за 18 лет. Еще одна штука. К критике отношусь нормально. Не в свой адрес, конечно, а так в целом. Я идеален, 100%.
16: Ну еще бы.
1: Больше позитива от Wake Up Show. Лови сегодня с 7 до 10 утра на новом радио. Wake Up Show. Не упусти вкус лета с новым радио и мороженым Филин. Сегодня в 13.20 присылай пароль FreshTime и свое имя в Viber или Telegram нового. Правильно отвечай на вопросы ведущего и забирай 20 пачек мороженого Филин для всей компании. Подробнее новоерадио.бай. 18+. Новое радио. Реклама.
18: До 100 рублей фрибет БТРа. До 100 рублей фрибет БТРа.
19: Сайт pm.by. Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
1: Твое утро звучит по-новому.

0: остановки ГАП номер 2. В Минске тормозит проспект газеты «Звезда» от Белецкого до Алибегова. По данным Белгидромета, днем в стране будет облачно с прояснениями, пройдут дожди, местами с грозами. В Бресте и Гродно плюс 19, в Витебске 22 градуса тепла, в Гомеле 24, в Могилеве 23 выше 0. В Минске днем кратковременный дождь, возможно гроза и до плюс 21. К этому часу все. Я Илона Бутовская. Бодрого утра. Партнер прогноза погоды – производственная компания «Алюминий Промтехно».
1: Производственная компания «Алюминий Промтехно» приглашает дилеров к сотрудничеству. Продукции и услуги стекольного цеха, цеха полимерной покраски, цехов алюминиевых конструкций. Подробности на сайте компании alupt.by.

0: реклама. Почему ты такая счастливая?
1: Потому что наполняю лето баллами с сетью АЗС «Газпромнефть».
0: Заправляйтесь от 20 литров с картой лояльности разом с нами и получаете до 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 6 августа 2026 года. Подробности операторов АЗС на сайте gpnbonus.by и по телефону 8017-236-0609.
2: Июль. Миля жарит цены. Скидки до 50%. Краска для любых работ. Скидка до 30%. Керамогранит Грейс. Всего 29 рублей. Подробнее на Миля. Бай. Телефон 7741.

0: получи акцию и возвращай 5% баллами спасибо на всех АЗС каждый четверг. Акция «Спасибо за полный бакс-бил» карт действует 4 июня по 27 августа 2026 года. Подробности на sber.kb или по телефону 148.
1: Светофор. Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
2: Светофор. Слушай, а ты видел, что разыгрывает Евроопт?
3: Видел? Я уже товары удачи в тележку загрузил. Больше товаров удачи, больше шансов на выигрыш.
2: Весь июль покупайте товары удачи с картой Е-плюс в Евроопт и участвуйте в розыгрыше больших денег. 150 тысяч рублей, 2 приза по 100 тысяч рублей, 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Полная тележка удачи в Евроопт. Рекламная игра удачи в придачу тур 217 с 1 июля по 5 октября 2026 года. Подробнее. Игра.европа.бай. Городской телефон 388-76-76.
4: Горите желанием съесть что-нибудь вкусное, сытное и полезное? Добро пожаловать в ресторан-гриль «Костер». Мы готовим мясные блюда исключительно на открытом огне. Гостей-именинников дополнительно радуем скидкой в 20%. Приходите по адресу Витебск, улица Космонавтов, 8, железнодорожный вокзал, второй этаж.
5: Мы вошли.
4: 19 сентября. Минск. Falcon Club Arena. Леша Свик с большим сольным концертом. Любимые хиты, живые эмоции и атмосфера настоящего музыкального вечера. Леша Свик в Минске. 19 сентября. Falcon Club Arena. Билеты уже в продаже на TicketProBuy. Успей занять лучшие места.
6: Твое утро звучит по-новому.

0: новом радио. Лучшие моменты. 16+. Лови мем. Лови мем от Wake Up Show.
1: Попросила своего парня купить картофель, а он написал, что нам пора расстаться, представляешь?
2: Ужас. И что ты теперь будешь делать?
1: Не знаю. Рис, наверное.
0: На новом радио.

когда-то вся в джинсово-голубом, одета нынче в черное природа. Мои надежды тают с каждым годом, и силы ускользают с

часто вспоминая о былом. Свою жизнь читая между строк, я, листая старенький альбом, с комом в горле слез сдержать не мог. С фотографий школьные друзья, озорно глядят из прошлых

0: Audio Stories.
1: Кинолог из Великобритании назвала Веймаранера одной из лучших пород собак для семей с детьми. Эти элегантные легавые собаки известны своими универсальными охотничьими качествами и дружелюбным характером. Веймаранеры отличаются оптимизмом, чистоплотностью и преданностью своим хозяевам, что делает их отличными компаньонами для всей семьи. Однако стоит отметить, что эти собаки требуют много внимания и совершенно не переносят одиночество. Собаки легко поддаются дрессировке, умеют ладить с другими питомцами и прекрасно взаимодействуют с детьми, что делает их отличным выбором для активной семьи.
0: Audio Stories.